Итак, друзья, это было радиошоу Транслайн, эпизод номер 122. Он, как всегда, у нас пролетел очень и очень быстро. Что ж, я напоминаю, что уже в эту субботу мы с вами встречаемся в городе Белореченск Краснодарского края на фестивале EDM Sunrise. И увидимся с вами на следующей неделе в этом же месте, в это же время. Слушайте хорошую музыку. Пока.